0: ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱴᱮᱠ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱞᱤᱱ ᱯᱷᱨᱮᱥ ᱮᱱᱰ ᱯᱷᱨᱩᱴᱥ ᱮᱱᱰ ᱵᱷᱮᱡᱤᱴᱮᱵᱚᱞ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱷᱴᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱠᱳ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱥᱤᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱭᱩᱡᱽᱰ ᱠᱩᱠᱤᱝ ᱚᱭᱮᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱚᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱷᱴᱤ ᱦᱩᱭᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟᱞ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ 80 ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱ ᱥᱯᱚᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱥᱴ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱩᱨᱚᱱᱛ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟᱭᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱵᱚ ᱮᱱᱤᱢᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱞᱱᱤᱭᱩᱴᱨᱤᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱯᱷᱩᱰ ᱯᱷᱚᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱞᱟᱥ ᱮᱯᱷ ᱢᱤᱫ ᱞᱳᱜᱳ ᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱱᱤᱭᱩᱴᱨᱮᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱟᱨ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱵᱤ12 ᱯᱷᱚᱞᱤᱠ ᱮᱥᱤᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱢ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱯᱩᱲ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱞᱤᱠ ᱮᱥᱤᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱰᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱵᱮᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱭ ᱵᱮᱥᱟ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱯᱷᱚᱨᱴᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱰ ᱥᱚᱞᱴ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱥᱟᱶ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱟᱭᱳᱰᱤᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱚᱭᱴᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱥ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱠᱟᱨ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱚᱪᱤᱵ ᱥᱮ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱷᱴᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱰᱮᱡᱤᱜᱱᱮᱴᱮᱰ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱤᱭᱟᱯᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱯᱤᱪᱷᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱩᱰ ᱥᱮᱯᱷᱴᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱵᱷᱤᱡᱳᱜᱽ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱴᱳᱞ ᱯᱷᱨᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱴᱳᱞ ᱯᱷᱨᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1800011100 ইমেল আইডি হোক ফুড সেফটি foodsafetywb@gmail.com হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হোক 9868686868 অভিযোগ এম লেখান ব্যবস্থা হাতা আর মুচরে আর মিদ কথা তেহিন খন সুনুম বুলুং চিনি কম্বন জম্মা আডি বেজবন তাহেনা মা এনখান জোহার
1: ফুড সেফটি বাবদ থুতি পাঞ্জম কে তাবনা থুতি কিদায় যদুনাথ হেমব্রম ᱛᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱜᱳᱣᱲᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱤᱧ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ